0: лови мгновение. Срывайте бутоны роз в юности. Почему поэт написал эти строки?
1: Он торопился.
0: Нет. Цинь! Но спасибо за активность. Красота, романтика, любовь. Вот ради чего стоит жить.

0: жизнь моя. Вопросов неотступных черена, ни вереницы сумрачных людей, лишенных веры, ни города, кишащие глупцами свыше мер. Где ж среди этого искать добро, жизнь моя? Ответ – добро в том, что ты есть, что жизнь подлинная существует. В том, что великая пьеса продолжается, и ты, быть может, впишешь свою строку. Что великая пьеса продолжается, и ты, быть может, впишешь в нее свою строку. Какую вы впишете строку?
1: Школу Уэлтон.
2: Hello?
1: Да, он здесь. Одну минуту. Мистер Нолан, вас к телефону. Это плохо. Он говорит, надо Уэлтон принимать дело.
3: Выше нас, расслабься.
2: Нет, Чарли. В том-то и дело. Я всю жизнь расслаблялся. Пора что-то менять.
3: Ты куда? Что ты собираешься делать?
2: Позвоню ей. Я с ума сошла. Она рада, что я позвонил. И даже позвала на вечеринку, представляете?
1: К чьей-то дамблине, так?
2: Да.
1: Толян.
2: Что?
1: Неужели ты считаешь, что идешь с ней?
2: Ой, да брось, конечно, нет. Я не этому радуюсь. Не в этом суть.
1: А в чем, по-твоему?

0: настоящий поэт. Теперь закрой глаза. Закрой глаза. Закрой. Опиши, что ты видишь.
1: А я закрыл глаза.
0: И...
1: Расплывет рядом со мной.
0: Безумца с плотными зубами.
1: Безумца с плотными зубами, чей взгляд пронзает мой мозг.
0: Как нечего, ты продолжил. Что он делает?
1: Он пытается душить меня.
0: Это просто поразительно.
1: Он все время бормочет что-то. Бормочет правду. Правда, как короткое одеяло, под которым всегда мерзнут ноги.
0: Я отвлекаю.

котича что? Когда читаете, пусть вас не волнует, о чем думает автор. Главное, что думаете вы. Спешите обрести свой собственный голос, молодые люди. Чем дольше это откладывать, тем менее вероятно, что вы его обретете. Кто рассказал, большинство людей прозябает в тихом отчаянии. Не поддавайтесь этому.